встречи президента Лаоса. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаоса в формате 1:1, а затем в расширенном составе. Принято

0: Состоялась церемония официальной встречи президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуна Сизулита. На площади, где развивались государственные флаги двух стран, в честь президента Лаоса был выстроен почетный караул. Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил президента Лаоса Тхонглуна Сизулита. Начальник почетного караула отдал рапорт президенту Лаоса. Прозвучали государственные гимны Лаосской Народно-Демократической Республики и Азербайджанской Республики. Под звуки военного марша почетный караул прошел перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом Лаоса Тхонглуном Сизулитом. Члены азербайджанской делегации были представлены президенту Лаоса Тхонглуну Сизулиту, а члены лаосской делегации президенту Ильхаму Алиеву. В заключении главы государств сделали официальное фото. Сегодня состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сизулитом в формате 1:1, а затем в расширенном составе. Сегодня было принято совместное заявление между Азербайджанской Республикой и Лаосской Народно-Демократической Республикой, и при участии президента Ильхама Алиева и президента Тхонглуна Сизулита состоялась церемония обмена документами, подписанными между двумя странами. Сегодня президент Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сизулит выступили с заявлениями для прессы. Для участников третьей встречи учебного курса «Инициатива по обеспечению совместимости возможностей партнерских стран» и курса по самооценке первого уровня, проводимых в рамках программы «Партнерство ради мира» между Азербайджаном и НАТО, были организованы экскурсии. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, в соответствии с планом мероприятий в выходные дни гости ознакомились с историко-культурными достопримечательностями и музеями города Баку. Делегации посетили центр Гейдара Алиева и Музей Победы, получив незабываемые впечатления. Даны соответствующие указания по интенсификации сотрудничества в экономической сфере, в том числе в сфере товарооборота. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сизулитом. Надеюсь, что предстоящий в Баку Азербайджана-Лаосский бизнес-форум станет важным шагом в этом направлении, отметил глава государства. Все основные транспортно-логистические проекты на территории Азербайджана уже реализованы. Об этом сказал президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с президентом Лаоса Тхонглуном Сизулитом. Отметив, что сейчас ведется работа по выявлению большего объема грузов, привлечению грузов из новых источников и наращиванию объемов перевозок, глава государства подчеркнул: «Надеюсь, что в будущем, после завершения всех этих проектов, реализуемых обеими сторонами, объем грузоперевозок также возрастет». «Я был в Баку 44 года назад, и сегодня вновь нахожусь здесь. Я вижу стремительное развитие Баку и Азербайджана в целом». Об этом сказал президент Лаоса Тхонглун Сизулит в заявлении для прессы с президентом Ильхамом Алиевым. Отметив кардинальные изменения, произошедшие в Азербайджане, Тхонглун Сизулит подчеркнул: «Мне было трудно узнать Азербайджан».
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: новый этап в отношениях между Азербайджаном и Камбоджей. Юго-Восточная Азия занимает особое место во внешней политике Азербайджана. Официальный визит премьер-министра королевства Камбоджи Хун Манета в Азербайджан – важное событие для расширения политического диалога, укрепления экономических связей и определения новых возможностей сотрудничества между двумя странами. В ходе встреч президента Ильхам Алиева и премьер-министра Хун Манета обсуждались перспективы развития двусторонних отношений, сотрудничества в рамках международных организаций, а также вопросы, представляющие взаимные интересы. Стороны намерены эффективнее использовать имеющийся потенциал, активизировать взаимные контакты и подкрепить политические отношения конкретными экономическими результатами. С этой целью достигнута договоренность о создании совместной рабочей группы для рассмотрения практических аспектов торгово-инвестиционного сотрудничества. В повестку дня также включены вопросы расширения сотрудничества в сфере образования, создания взаимных возможностей для студентов и развития авиасообщения. Важную роль в укреплении азербайджано-камбоджийских отношений играют не только экономические интересы, но и гуманитарные связи, а также контакты между людьми. В своем заявлении президент Ильхам Алиев отметил исторический опыт сотрудничества в сфере образования. Выступление президента Ильхама Алиева. Во времена Советского Союза сотни камбоджийских студентов обучались в Азербайджане. Поэтому мы считаем необходимым возродить эту традицию и обеспечить взаимные возможности для обучения студентов в обеих странах. Это также будет способствовать налаживанию более тесных контактов между людьми. Транспорт и цифровая трансформация – еще одни направления, которые обсуждались и рассматриваются как приоритетные. Кроме того, мы рады, что наша система государственных услуг АСАН, которая доказала свою высокую эффективность и пользуется почти 100% одобрением азербайджанского общества, представляет интерес и для Камбоджи. Эта система уже действует во многих странах, дружественных Азербайджану. Поэтому я уверен, что это также может стать хорошим вкладом в наши двусторонние отношения.
1: In many countries, friendly countries of Azerbaijan. So I'm sure that this also could be a good contribution to our bilateral relationship.
0: Минная опасность – одна из тем, связывающих Азербайджан и Камбоджу. Столкнувшись с тяжелыми последствиями проблемы мин в различных исторических условиях, обе страны заинтересованы в обмене опытом в этой сфере. Президент Ильхам Алиев также особо отметил этот вопрос в своем заявлении. Выступление президента Ильхама Алиева.
1: Also we discussed one issue, which is unfortunately...
0: Мы также обсудили вопрос, который, к сожалению, является для нас общей проблемой. Речь идет о минах. Обе наши страны пострадали и продолжают страдать от мин. Кроме того, чрезвычайно важное значение имеет обмен опытом, знаниями, проведение обучения. После освобождения оккупированных территорий Азербайджана за последние годы из-за наземных мин, заложенных Арменией в период оккупации, у нас было ранено и погибло более 400 человек. Что касается вопросов мира и безопасности, обе страны считают мир и безопасность основным условием развития. Особый интерес представляет состоявшийся в рамках визита Азербайджана камбоджийский бизнес-форум, главная цель которого – наладить прямые связи между деловыми кругами двух стран, содействовать формированию новых партнерств и расширить возможности для взаимных инвестиций. Таким образом, на фоне курса Азербайджана на расширение связей со странами Юго-Восточной Азии, развитие отношений с Камбоджей особо значимо для выхода на новые рынки и диверсификации круга экономических партнеров. Дальнейшие результаты сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей будут зависеть от реализации достигнутых договоренностей в виде конкретных проектов, а также от роста товарооборота и взаимных инвестиций. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
2: Голос Шуши. Международное радио 85.

В эфире Международного радио Азербайджана. Новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. Вначале краткий анонс. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаоса в расширенном составе. Президенты Азербайджана и Лаоса выступили с заявлениями для прессы. Новый посол Азербайджана в Венгрии вручила верительные грамоты. А сейчас более подробно. Состоялась встреча президента Ильхама Алиева с президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом в расширенном составе. Выступая на встрече, президент Ильхам Алиев сказал: «Еще раз добро пожаловать, господин президент. Я очень рад, что вы приняли мое приглашение и посещаете Азербайджан. Уверен, что этот визит укрепит наши двусторонние связи и откроет новые возможности для сотрудничества». Выступивший затем президент Тхонглун Сисулит сказал: «Для меня большая честь и гордость возглавлять высокопоставленную делегацию Лаоса, прибывшую с официальным визитом в Азербайджан. Это мой первый официальный визит в Азербайджан в качестве президента Лаоса. Данный визит стал первым визитом на уровне главы государства с момента установления дипломатических отношений между нашими странами в 1995 году и представляет собой историческую веху. Эта историческая веха укрепляет, расширяет и выводит на новый уровень наши традиционные узы дружбы и сотрудничества, знаменуя их вступление в эпоху более тесного и продуктивного партнерства». 13 октября президент Ильхам Алиев и президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглун Сисулит выступили с заявлениями для прессы. Сначала с заявлением выступил президент Азербайджана.

на площади Героев в Будапеште. В Венеции состоялся 15-й трансрегиональный симпозиум по морской мощи, организованный военно-морскими силами Италии. Цел перспективы партнерства в сфере культуры и энергетики. Посол оставил запись памятной книги во дворце Шандор. Церемония завершилась возложением венка к мемориальному комплексу на площади Героев в Будапеште. В Венеции состоялся 15-й трансрегиональный симпозиум по морской мощи, организованный военно-морскими силами Италии. Как сообщили в Министерстве обороны, в мероприятии принимали участие командующие делегации военно-морских сил различных стран, представители международных организаций, научных кругов и оборонной промышленности. В ходе симпозиума был проведен обмен мнениями по вопросам глобальной и региональной морской безопасности, защиты международных морских путей, совместных действий по противодействию современным вызовом, а также развитие сотрудничества между военно-морскими силами. В рамках мероприятия делегация военно-морских сил Азербайджана во главе с командующим ВМС контр-адмиралом Шахином Мамедовым провела ряд двусторонних встреч. С октября председатель Милли Меджлиса Сагиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с находящимся с официальным визитом в нашей стране президентом Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонглуном Сисулитом для участия в саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который пройдет в Баку. Об этом сообщили в отделе прессы и связи с общественностью Милли Меджлиса. В ходе беседы было доведено до внимания важное значение контактов на высшем уровне в развитии двусторонних отношений. С этой точки зрения подчеркивалась важность встреч высокого гостя с президентом Ильхамом Алиевым, проведенных переговоров и подписанных документов. На встрече также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. 13 октября министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с находящейся с визитом в нашей стране делегацией во главе с премьер-министром Королевства Камбоджа Хуном Манетом. Как сообщили в Министерстве обороны, в ходе встречи была представлена подробная информация об исторической победе, одержанной азербайджанской армией в 44-дневной Отечественной войне, а также боевом опыте, способствовавшем достижению этого триумфа и достигнутых результатах. Были обсуждены перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Камбоджей в военной, военно-технической и военно-образовательной областях. Стороны подчеркнули важность развития связей в сфере обороны и безопасности, в том числе проведение совместных учений и обмена опытом, состоялся обстоятельный обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес. Рабочая группа Милли Меджлиса по азербайджано-турецким межпарламентским связям распространила заявление. Об этом сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса. В заявлении говорится, проведение предвзятой информационной кампании против Азербайджана в некоторых средствах массовой информации и на платформах социальных сетей Турции в последнее время, а также озвучивание необоснованных обвинений в адрес нашей страны некоторыми депутатами правящей партии справедливости и развития, АК-партии, главным советником президента Турецкой Республики Октаем Саралом, вызывают серьезную обеспокоенность и сожаление в рабочей группе по азербайджано-турецким межпарламентским связям. Будучи рабочей группой по азербайджано-турецким межпарламентским связям, мы ожидаем, что соответствующие политические круги Турции, в том числе представители правящей политической партии, представленные в парламенте, подойдут к этим чувствительным вопросам ответственно, проявят уважение к суверенитету и конституционному строю Азербайджана, воздержатся от заявлений, способных оказать негативное влияние на наши отношения. В Турции состоялась международная выставка-конкурс стендового моделизма «Анкара Модель Шоу 2026». Одно из ключевых осенних событий для профильного сообщества, объединившее ведущие клубы Турции и зарубежных мастеров. Программа мероприятия включила масштабные экспозиции бронетехники, авиации, авто и миниатюр, а также мастер-классы и презентации торговых марок. Главным открытием конкурса стал 11-летний Фарид Рагимов. Он собирал модели для себя, но вступил в клуб только в феврале этого года и уже завоевал первое место и золотую медаль категории «Молодежь» за американскую полувесничную бронемашину. Кроме того, азербайджанская команда представила уникальный экспонат – модель французского танка PSM-36, полностью спроектированную и произведенную в Азербайджане, которая не имеет аналогов в мире в своем масштабе. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

Нет. Мирозгайник национального артацилоху шарзанлары, генарзан агрутюнлары, герезманатанлары, амрути парисмыры вошеншацвел камот арвелен, евнеркаяцвелен, айлинг национерко. Хазарин арусуну тваканицы веразгорсан тацистацели авели интенсив бунойт евиряканацвели амбовчакан зевов. Батмакан кронакаем шакуйтайн жарангутян дамкатарвасным амвандализмин горсоотюнлары, петье гнатвен ворпес, ханца горсюн вочмен жоворти, айлев марткутян дам антанрапес. Айм паста вор вандализми айс Пастор Хастатумен, Арбания Каимпаткернеру, Лусана Каршака, Евтеса Кадреру, Инчпеснаев Айл Пастатхтеру, Панджуме, Харсим Мотенал, Вочмен, Патмакан Хаматекстум, Айлев Мическа и Нирявенхев, Амашхрайн Ханруцян Макардаков. Դուկլսեցի Կադրբիջենի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Вы слушаете новости в эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. 14 октября 2020 года, 6 лет назад, 18-й день Отечественной войны, азербайджанская армия освободила от оккупации села Физулинского и Ходжалинского района. В этот день глава государства дал интервью французскому телеканалу «Франс-24». Азербайджанская армия уничтожила в общей сложности 3 ракетные установки «Эльбрус» вооруженных сил Армении. Число погибших среди гражданского населения в результате обстрела вооруженными силами Армении населенных пунктов Азербайджана из тяжелых артиллерийских установок и ракетных систем с 27 сентября по 14 октября достигло 43, а пострадавших 214. Нанесен ущерб 1505 домам, 66 многоквартирным зданиям и 277 гражданским объектам. В Баку начинает работу 6-я азербайджанская международная выставка «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха. Ребьюит Карабах-2026». На выставке, которая пройдет с 14 по 16 октября, будут обсуждаться вопросы восстановления Карабаха и восточного Зангезура, современного градостроительства, строительных технологий, экологических материалов, сельскохозяйственной техники, цифровых медиа, образования и промышленного сотрудничества. Выставка объединяет местные и зарубежные компании, государственные структуры, специалистов и потенциальных инвесторов и направлены на создание новых возможностей для сотрудничества в целях развития освобожденных территорий. По информации организаторов, основными целями платформы являются привлечение большого числа предприятий к восстановлению Карабаха, расширение инвестиционных возможностей, а также содействие сотрудничеству, создание инфраструктуры и строительстве гражданских объектов. На экспозиции будут представлены продукции, услуги и решения в сферах энергетики, экологии, информационных технологий, строительства, сельского хозяйства, пищевой и горнодобывающей промышленности, транспорта, здравоохранения, безопасности, образования, туризма и культурного наследия, а также дорожного строительства и инфраструктуры. Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил обращение участникам выставки «Ребьют Карабах-2026». В обращении говорится, что проводимые в Баку в рамках Каспийской строительной недели международные выставки предоставляют хорошие возможности для обмена опытом, демонстрации новых технологий и налаживания делового партнерства. Глава государства выразил уверенность в том, что налаживание партнерства в дальнейшем перерастет в конкретные проекты и внесут несомый вклад в великое возвращение и долгосрочное развитие региона. В Азербайджане начинается Каспийская строительная неделя, охватывающая строительство, восстановление Карабаха, инженерные и коммуникационные системы, производство пластмасс и полимерную промышленность, а также дорожную инфраструктуру и общественный транспорт. С 14 по 16 октября в Бакинском экспоцентре проводятся 4 международные выставки, а параллельно с ними еще одна международная выставка, посвященная дорожной инфраструктуре и общественному транспорту. Каспийская строительная неделя служит платформой для демонстрации продукции и решений компаний, представляющих различные отрасли промышленности, объединяющие участников отрасли и установление профессиональных контактов. Мероприятие охватывает несколько направлений от строительства материалов до оборудования для отопления и вентиляции, от решения для восстановления Карабаха до производства пластмасс и полимерной промышленности, от дорожной инфраструктуры до общественного транспорта. В Баку в университете Азербайджанской дипломатической академии проходит 20-я международная конференция IEEE по применению информационных и коммуникационных технологий. Конференция проводится в Азербайджане в 7-й раз под лозунгом «20 лет объединяем науку, технологии и общество». Основная цель конференции – содействие обмену знаниями в сфере информационных и коммуникационных технологий, а также обсуждение последних достижений отрасли. Мероприятие объединяет исследователей, ученых и представителей промышленности. В Баку проходит Азербайджано-Лаосский бизнес-форум. В форуме принимают участие представители государственных структур и деловых кругов Азербайджана и Лаоса. В рамках мероприятия обсуждаются вопросы развития экономических и торговых связей между двумя странами, инвестиционные возможности и расширение делового сотрудничества. В ходе форума ожидаются презентации инвестиционных возможностей Азербайджана и Лаоса, а также организуются встречи для установления деловых контактов и обсуждения новых возможностей сотрудничества. Выступившие на мероприятии отметили, что на данный момент Лаос и Азербайджан ведут активную работу по углублению экономического сотрудничества, включая проведение переговоров о заключении двустороннего инвестиционного соглашения. Лаос выдвинул инициативу по формированию совместного делового совета либо рабочей группы между торгово-промышленными палатами двух стран.

столице Казахстана с 14 по 16 октября проходит 10-я медианеделя. Астана Медиа Уик, посвященная трансформации СМИ, внедрению искусственного интеллекта и укреплению доверия к информации. На медианеделе представлены средства массовой информации Азербайджана. Участники обсудят развитие международного медиасотрудничества, создание контента для зарубежной аудитории, применение искусственного интеллекта, журналистики, сохранение доверия и к информации. Программа также предусматривает мастер-классы по проверке информации, мультиязычному вещанию с использованием искусственного интеллекта и развитию цифровых медиаплатформ. Завершится медианеделя 16 октября церемония вручения профессиональных наград «Казахстан Медиа Эвордс». Аналитика. Расширяется сотрудничество Азербайджана со странами глобального юга. Растущая роль стран глобального юга в современной системе международных отношений открывает новые возможности для политического и экономического сотрудничества. Укрепление связи с государствами Азии, Африки, Латинской Америки также является одним из ключевых приоритетов внешней политики Азербайджана. Состоявшаяся накануне визита в Азербайджан президентов Камбоджи и Лаоса, а также запланированные в Баку международные мероприятия только подчеркивают значимость этого сотрудничества. Отношения Азербайджана со странами глобального юга строятся на принципах политического диалога, взаимной поддержки в рамках международных организаций и расширения экономического партнерства. Важными шагами в этом направлении стали председательство Азербайджана в движении неприсоединения с 2019 по 2023 годы, проведение конференции КОП-29, а также организация в Баку, учредительной конференции, платформы неправительственных организаций глобального юга. Этот опыт не только способствовал более активному участию Азербайджана на платформах международного сотрудничества, но и укрепил связи с развивающимися странами. Одним из ключевых направлений экономического сотрудничества является расширение торговли и наращивание экспортного потенциала нефтяного сектора. Имеются возможности для вывода на новые рынки продукции азербайджанского производства от сельского хозяйства и пищевой промышленности до химической отрасли и других сфер. В то же время участие азербайджанских компаний в энергетических, строительных, логистических и промышленных проектах стран-партнеров способно придать экономическим отношениям новое измерение. Энергетический сектор также является перспективной сферы для сотрудничества. Энергетические ресурсы Азербайджана и опыт страны в развитии инфраструктуры создают основу для реализации взаимовыгодных проектов со странами-партнерами. Кроме того, изучение возможностей сотрудничества в области зеленой энергетики и современных технологий может расширить горизонты будущего партнерства. Более того, сфера международного сотрудничества не ограничивается исключительно политическими и экономическими отношениями. Образование, передача технологий, развитие кадрового потенциала и совместные производственные проекты также являются ключевыми элементами долгосрочного партнерства. Сотрудничество в этих областях способствует диверсификации экономики и одновременно укрепляет обмен опытом между странами. Таким образом, дальнейшее развитие отношений Азербайджана со странами глобального юга зависит от преобразования политического диалога в конкретные экономические результаты. Ключевыми направлениями партнерства являются наращивание взаимной торговли, реализация новых инвестиционных проектов и эффективное использование транспортно-логистического потенциала. Цель заключается в трансформации существующих политических связей в более широкую и устойчивую модель сотрудничества, основанной на взаимной выгоде.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Азербайджана. Цель – укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны. Президент Азербайджана. Создание инфраструктуры дополняется восстановлением историко-культурного облика Карабаха и Восточного Зангезура. Вице-президент Вьетнама прибыла с визитом в Азербайджан. А сейчас более подробно. Главная цель на следующем втором этапе реализации государственной программы «Великого возвращения» – дальнейшее увеличение частных инвестиций, расширение постоянной занятости и экспортно-ориентированного производства на основе созданных возможностей, а также укрепление позиций Карабаха и Восточного Зангезура в качестве нового центра экономического роста страны. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха. Rebuild Карабах». Выставки «Rebuild Карабах» и «Баку Билд», проводимые в рамках Каспийской строительной недели, создают широкие возможности для обмена опытом, презентации новых технологий и налаживания деловых партнерств. Уверен, что эти партнерства найдут отражение и в конкретных проектах внесут значительный вклад в великое возвращение и долгосрочное развитие региона, говорится в обращении. Развитие инфраструктуры сопровождается организацией современных социальных услуг в населенных пунктах. Об этом говорится в обращении президента Ильхама Алиева к участникам 6-й азербайджанской международной выставки «Реконструкция, восстановление и развитие Карабаха. Rebuild Карабах». В регионе начали функционировать 40 образовательных и 20 медицинских учреждений, а также Карабахский университет в Ханкенди. Расширяется охват государственными, банковскими, почтовыми услугами и услугами связи. Административные центры, построенные и введенные в эксплуатацию в Лачине, Зангелане, Физули и Агдаме, позволяют в едином пространстве оперативно оказывать населению услуги в сфере социального обеспечения, занятости и других областях. Создание инфраструктуры дополняется восстановлением историко-культурного облика Карабаха и Восточного Зангезура, восстановление лесных и водных экосистем, применение строительных решений, устойчивых к воздействию изменения климата, имеет особое значение для долгосрочного развития региона, говорится в обращении. Вице-президент Социалистической Республики Вьетнам госпожа Вот Хи Ань Суан сегодня прибыла с визитом в Азербайджан для участия в 7-м саммите совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В международном аэропорту Гейдар Алиев вице-президента Вьетнама встречали заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и другие официальные лица. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонг Лун Сисулит в рамках визита в нашу страну ознакомился с деятельностью Центра Асан Хидмет. Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев подробно проинформировал гостя о центрах Асан Хидмет, созданных по инициативе президента Ильхама Алиева и проектах, реализуемых в сфере инноваций. Доведено до сведения, что в направлении экспорта Асан Хидмет в качестве интеллектуального продукта осуществляется сотрудничество более чем с 50 странами. Президент Лаосской Народно-Демократической Республики подчеркнул, что впечатлен деятельностью Асан Хидмет и высоко оценил его инновационную модель услуг, основанную на удовлетворении граждан. Он заявил, что даст соответствующие поручения по изучению опыта АСАН и рассмотрению возможностей его применения в своей стране. Совет по медиа и вещанию выступил с заявлением в связи с активным участием в последние дни общественных деятелей, политиков и даже официальных лиц зарубежных стран в целенаправленных информационных кампаниях против Азербайджана. Подобная деятельность, сопровождающаяся политико-идеологическими мотивами, носящая характер манипуляции общественным мнением и вмешательства во внутренние дела страны, является неприемлемым примером злоупотребления информационным пространством и попыток подорвать общественное доверие. Совет по медиа и вещанию еще раз призывает граждан, субъектов медиа и пользователей социальных сетей быть бдительными против подобных манипулятивных кампаний, не участвовать в распространении несоответствующих действительности сведений и занять ответственную и принципиальную позицию против попыток, направленных на нанесение ущерба авторитету нашей страны, отмечается в заявлении.
Аким Мангистаусской области Казахстана Нурдаулет Килыбай встретился в Актау с генеральным консулом Турции Эмре Биралом. Стороны обсудили развитие торгово-экономических связей, привлечение инвестиций и сотрудничество в транспортно-логистической, туристической и культурно-гуманитарной сферах. Нурдаулет Килыбай отметил, что за счет развития инфраструктуры планируется повысить потенциал Актау как одного из ведущих транспортно-логистических центров среднего коридора. Генеральный консул Турции Эмре Бирал подчеркнул важную роль Мангистаусской области в среднем коридоре и выразил заинтересованность в расширении сотрудничества, в том числе в гуманитарной и образовательной сферах. В регионе зарегистрировано 118 предприятий с участием турецкого капитала. В Баку состоялся Азербайджано-Лаосский инвестиционный и бизнес-форум. В форуме принимают участие исполнительный вице-президент Национальной торгово-промышленной палаты Лаоса Тханунг Син Канлангна, заместитель министра промышленности и торговли Лаоса Манутонг Вангсай, заместитель министра экономики Азербайджана Анар Ахундов и другие официальные лица. Выступивший на форуме Анар Ахундов предоставил подробную информацию об экономике Азербайджана, импортном и экспортном потенциале, налоговой системе, значении среднего коридора и других вопросах. В Баку состоялась Каспийская строительная неделя, одна из ведущих отраслевых платформ в строительном секторе региона. Каспийская строительная неделя с 30-летней историей уже заняла достойное место в деловом календаре международных компаний как национальный бренд. На фоне объявления 2026 года

0: Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко посетила город Ханкенди. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Службы восстановления строительства и управления в городе Ханкенди, Акдеринском и Ходжалинском районах. Гостей Беларуси во главе с председателем Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко посетила город Ханкенди. Об этом сообщили в Управлении по связям с общественностью Службы восстановления строительства и управления в городе Ханкенди, Акдеринском и Ходжалинском районах. Гостей приветствовал заместитель специального представителя президента Азербайджана в городе Ханкенди, Ходжалинском и Акдеринском районах Сабухи Кахраманов. Он подробно рассказал им об истории города Ханкенди, проводимых здесь реставрационных и строительных работах. Делегация также посетила Парк Победы в Ханкенди, ознакомилась с Карабахским университетом и получила информацию о деятельности вуза, его академическом потенциале и работе по развитию учебной среды на освобожденных территориях. В турецком городе Игдер при поддержке местного губернаторства и генконсульства Азербайджана в Карсе прошла неделя азербайджанского искусства. Об этом турецкому бюро сообщили в культурном центре, действующем при посольстве Азербайджана в Анкаре. В мероприятии приняли участие губернатор Игдера Фырат Ташулар, генконсул Азербайджана в Карсе Гошкар Зейналов, директор азербайджанского культурного центра Самир Аббазов, официальные лица, деятели культуры, представители общественности. Мероприятие было направлено на популяризацию азербайджанской культуры, национальной музыки и искусства в Турции. В его рамках представили богатое культурное наследие Азербайджана, музыкальные и танцевальные номера в исполнении мастеров искусств, а также национальные костюмы с современными орнаментами. Выступление народной артистки Азербайджана и Узбекистана Юлиана Акмамедовой, вокалистов Илькина Довлатова и Эльгюна Гулиева, а также танцевального ансамбля «Зангизур» были встречены публикой с большим воодушевлением.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.

0: новый этап отношений между Азербайджаном и Лаосом. Прочность межгосударственных отношений измеряется не только политическим диалогом и взаимной поддержкой, но и воплощением этих связей в конкретные экономические результаты. Именно в этом отношении примечателен нынешний этап отношений между Азербайджаном и Лаосом. Дипломатические связи, насчитывающие более 3 десятилетий, взаимная солидарность в рамках международных организаций и сложившиеся традиции дружбы создают надежный фундамент для расширения сотрудничества в новых сферах. Главная задача сейчас – еще больше укрепить эту политическую близость посредством экономического партнерства. Заявление, сделанное президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках официального визита президента Лаосской Народно-Демократической Республики Тхонгуна Сисулита в Азербайджан, определяет будущее направление развития отношений. В ходе встреч глав государств обсуждались возможности сотрудничества в сферах торговли, инвестиций, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и образования, а подписанное совместное заявление закладывает основу дальнейшей деятельности в этих областях. Нынешний уровень политических отношений требует расширения масштабов экономического сотрудничества. Стороны также признают, что существующий товарооборот не в полной мере отражает потенциал двух стран. В этой связи главная задача – преобразовать взаимные интересы в конкретные проекты, укрепить связи между деловыми кругами и создать новые инвестиционные возможности. Отметив расширение инвестиционной деятельности Азербайджана за рубежом, президент Ильхам Алиев заявил: инвестиции Азербайджана в зарубежные страны с каждым годом растут. При этом учитываются как финансовые возможности, так и география наших инвестиций. Вкладываемые миллиарды долларов демонстрируют наши возможности, в то же время приносят большую выгоду противоположной стороне. Создаются новые рабочие места, формируются новые производственные участки. Поэтому мы намерены применить аналогичный подход и в двустороннем формате, опять же, повторяю, если нам будут представлены конкретные проекты. Перспективы двустороннего сотрудничества не ограничиваются сферами инвестиций и торговли. Новые возможности открываются также в области транспорта и логистики. Выгодное географическое положение Азербайджана и развитая транспортная инфраструктура укрепляют роль страны в системе международных грузоперевозок. Сегодня приоритетом является эффективное использование имеющихся возможностей, привлечение новых грузопотоков и увеличение объемов перевозок по международным маршрутам. Затрагивая результаты, достигнутые Азербайджаном в транспортно-логистическом сфере и основные цели предстоящего этапа, президент Ильхам Алиев рассказал о реализуемых в стране проектах. На территории Азербайджана уже реализованы все основные транспортно-логистические проекты. Сейчас мы преимущественно занимаемся привлечением грузов, их мобилизацией из новых направлений и наращиванием объемов грузоперевозок. Надеюсь, что после завершения всех этих проектов, реализуемых обеими сторонами, в будущем вырастут и объемы грузоперевозок. Таким образом, в отношениях между Азербайджаном и Лаосом можно говорить о наличии потенциала для перехода от традиционной дружбы и политической солидарности к более широкой модели экономического партнерства. Политическая воля, определенные ключевые сферы сотрудничества и заинтересованность в конкретных проектах создают благоприятную основу для этого процесса. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Айтна Бервеле, Евсмек, Зангваса, Ингерезман. Иркуазар, Ксанеркут, Факани, Воктен, Берин, Разма, Герин, Риан, Эткорас, Нария, Патан, Нарихар, Суропета, Канхас, Нажова, Харапаракист, Катвуцюн, Ходжавенди, Шаджани, Эдили, Гюм, Гатнво, Зангваса, Ингерезман, Масен, Фортех, Талвацен, Таснир, Квадр, Бечан, Снер, Поронг, Спанелин, Хайри, Коумиц, Арачин, Харабагем, Патриаси, Мишаманак. Петхена, Евна, Шел, Лоран, Эткорас, Адр, Бечан, Снер, Вера, Берел, Мартвиля, Мухнари, Европа, Кан, Конвенция, Пахажлен, Хампатасхан, Патшач, Керпов, Чигран Целовкам, Хетаконоцион Шансказнолов, Инчпес Наемнац Масента, Катвуцион Штрамадрилов, Аясана Хахтуме, Айспастат Хтиарна Вазан, Чорсод Ваз. Аримутиана Дарбиченник, Нутиана Арматнера. Миджес Гайен Радио, Цунхинг.